0: 4, Ютав, Ізак, Асгард, Франса, Редбул, Пустен, Тойоту, Енону, Лайен, Ларсен, Даволанда, Редбул, Рейсинг, Конкуренте 9, Десяри, Газу, Франса, Алпини, Конкуренте 4, Десяри, Примеру, Арбит, Линдлер, Гран-Бретаня, Рейсинг, Блу, Кон, 23, Десяри, Скунд, Франк, Олапин, Д'Аргентино, Алпини, Алпонт, Десяри, Торсей, Оливьер, Ван, Да Гран-Бретаня, Дэнс, F1 Тим, Консайто, 14, Габриэл, Бартолетто, до Бразил, Эньяуди, Кон 10, 10, Вико, Эмбер, Германико, Эньяуди, Кон 6 пунктов, 16, Карлос Сайнс, Испания, до Уильямс, Кон 6 пунктов, 17, Шандра Албон, до Таиланде, Эйн Уильямс, Кон 7 пунктов, 18, Стива Лопон, Франс, Эйнс, Формула 1, Тим 3, 19, Фернандо Лон, Испания, Aston Martin con 3, ainda não provaram. Yang Tsunoda do Japão, da Racing Blues, Lance Stroll do Canadá, o Aston Martin, Valtteri Bottas da Finlândia, Cadillac e Sérgio Pérez do México, o Cadillac. Quando as marcas em primeiro estão, Mercedes-Benz 20 pontos, Ferrari 308, terceiro McLaren 103, quarto Red Bull Racing com 186, em Racing Blues com 106, em 6 Alpine com 103, em 7 Mans F1 Team com 21, 8º Audi com 16, 9º Willy com 11, 10º Aston Martin com 3, 11º Cadillac, que ainda não pontuou.
1: Rotações com Salvador Cabral.
2: Rádio Elmo.